над от гамбайон и мрак томри. Деворе тарам зорбе орадом и мрак томри. Ани апсик ба ахерот лейд бонет.